Прошел сам путь без нади, оцеане и без путя. Дай мне да се ночас склоним твое тело.